0: я вам все знаю, что.
1: Repeating, on the old version until 2100 hours, fire is clear, 7206.